всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

любовь.

Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым. На

101.6 FM. Алиса Плюс.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

каждым днем стало дальше и дальше. Время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро, в студии Алисы Плюс, Юрий Саукан, и новости на этот час. На рассмотрение правительства вынесен законопроект о предоставлении господдержки пограничникам в приобретении жилья. В Латвии растет заболеваемость туляремией, переносчик инфекции, грызуны, клещи и комары. С началом нового учебного года начали действовать правила запрета на использование мобильных телефонов. В субботу в культурном пространстве Гривы состоится праздник урожая. Далее подробнее об этих новостях. Министерство внутренних дел Латвии предлагает расширить государственную жилищную поддержку и предоставить сотрудникам государственной погранохраны возможность получать помощь при покупке или строительстве жилья. В настоящее время такая поддержка предусмотрена только для военнослужащих национальных вооруженных сил. В министерстве указывают, что положение сотрудников госпогранохраны во многом сопоставимо со статусом военнослужащих. В рамках реализации правительственного плана действий в период чрезвычайного положения министерство подготовило поправки, которые предусматривают расширение программы жилищных гарантий «Алтум» на сотрудников госпогранохраны. Теперь законопроект должны рассмотреть в правительстве, а затем его предстоит утвердить Сейму. В Латвии растет заболеваемость туляремией, инфекционной болезнью, которую переносят животные, в том числе грызуны, клещи, комары и слепни, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Число случаев заболевания растет со второй половины прошлого года, и в этом году диагноз подтвержден у 17 человек. Все они проходят лечение в больнице. Более выраженное распространение заболевания наблюдается в Земгальском и Рижском регионах. Летальность туляремии при соответствующем лечении составляет около 2%, а без лечения может достигать от 5 до 15%. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать охотникам, людям, занимающимся управлением популяциями диких животных, а также участникам походов и кемпингов. 1 июня в Латвии вступили в силу изменения в законе об образовании, предусматривающие запрет на использование мобильных телефонов учениками с 1 по 9 класс, включительно во время пребывания в школе. Исключения составляют случаи, когда использование устройства предусмотрено учебным процессом и разрешено педагогам. Поскольку поправки были приняты накануне летних каникул, то на практике новые правила начинают действовать с сегодняшнего дня, 1 сентября. В субботу, 5 сентября, в 12 часов в культурном пространстве Гривы состоится праздник урожая. Организаторы приглашают жителей и гостей города познакомиться с традициями разных культур и насладиться разнообразной программой для всей семьи. Посетителей будет ждать ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Также в программе концертные выступления, спортивные эстафеты, веселые игры и конкурсы. Во время мероприятия вместе с представителями национальных общин можно будет познакомиться с различными традициями приготовления зимних запасов, обменяться рецептами и почерпнуть вдохновение для новых кулинарных экспериментов. На костре будет приготовлен сытный суп для угощения посетителей. Неотъемлемой частью праздника станет также выставка цветов, фруктов и овощей. Авторы самых красивых, необычных и креативных экспонатов будут отмечены благодарственными грамотами и памятными призами. А с новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

о погоде на вторник, 1 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 14 градусов ночью до 21 градуса днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 75%, а ночью снизится до 45%.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.

ближайшем выпуске новостей. На рассмотрение правительства вынесен законопроект о предоставлении господдержки пограничникам в приобретении жилья. В Латвии растет заболеваемость туляремией, переносчики инфекции, грызуны, клещи и комары. С началом нового учебного года начали действовать правила запрета на использование мобильных телефонов. В субботу в культурном пространстве Гриивы состоится праздник урожая. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Скурдаленской волости пропала собака черного окраса. Большая отзывается на кличку Зорро. Контактный номер телефона 26 876 760. В районе кожзавода найден ключ. Контактный номер телефона 29 612 963. В субботу в Центральном парке во время фестиваля было найдено кольцо, предположительно из серебра. Контактный номер телефона 26 429 630. Утерян кошелек с документами на имя Юрий Ломаш. Контактный номер телефона 27 034 531. В торговом центре «Дитон» в магазине «Риме» найден мобильный телефон и отдан кассиру. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobre utra, v studiji Alice Plus, Юрий Сауканс и новости на этот час. На рассмотрение правительства вынесен законопроект о предоставлении господдержки пограничникам в приобретении жилья. В Латвии растет заболеваемость туляремией, переносчик инфекции, грызуны, клещи и комары. С началом нового учебного года начали действовать правила запрета на использование мобильных телефонов. В субботу в культурном пространстве Гривы состоится праздник урожая. Далее подробнее об этих новостях. Министерство внутренних дел Латвии предлагает расширить государственную жилищную поддержку и предоставить сотрудникам государственной погранохраны возможность получать помощь при покупке или строительстве жилья. В настоящее время такая поддержка предусмотрена только для военнослужащих национальных вооруженных сил. В министерстве указывают, что положение сотрудников госпогранохраны во многом сопоставимо со статусом военнослужащих. В рамках реализации правительственного плана действий в период чрезвычайного положения министерство подготовило поправки, которые предусматривают расширение программы жилищных гарантий «Алтум» на сотрудников госпогранохраны. Теперь законопроект должны рассмотреть в правительстве, а затем его предстоит утвердить Сейму. В Латвии растет заболеваемость туляремией, инфекционной болезнью, которую переносят животные, в том числе грызуны, клещи, комары и слепни, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Число случаев заболевания растет со второй половины прошлого года, и в этом году диагноз подтвержден у 17 человек. Все они проходят лечение в больнице. Более выраженное распространение заболевания наблюдается в Земгальском и Рижском регионах. Летальность туляремии при соответствующем лечении составляет около 2%, а без лечения может достигать от 5 до 15%. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать охотникам, людям, занимающимся управлением популяциями диких животных, а также участникам походов и кемпингов. 1 июня в Латвии вступили в силу изменения в законе об образовании, предусматривающие запрет на использование мобильных телефонов учениками с 1 по 9 класс, включительно во время пребывания в школе. Исключения составляют случаи, когда использование устройства предусмотрено учебным процессом и разрешено педагогам. Поскольку поправки были приняты накануне летних каникул, то на практике новые правила начинают действовать с сегодняшнего дня, 1 сентября. В субботу, 5 сентября, в 12 часов в культурном пространстве Гривы состоится праздник урожая. Организаторы приглашают жителей и гостей города познакомиться с традициями разных культур и насладиться разнообразной программой для всей семьи. Посетителей будет ждать ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Также в программе концертные выступления, спортивные эстафеты, веселые игры и конкурсы. Во время мероприятия вместе с представителями национальных общин можно будет познакомиться с различными традициями приготовления зимних запасов, обменяться рецептами и почерпнуть вдохновение для новых кулинарных экспериментов. На костре будет приготовлен сытный суп для угощения посетителей. Неотъемлемой частью праздника станет также выставка цветов, фруктов и овощей. Авторы самых красивых, необычных и креативных экспонатов будут отмечены благодарственными грамотами и памятными призами. А с новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде на вторник, 1 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 14 градусов ночью до 21 градуса днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 75%, а ночью снизится до 45%.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 kilometru distances, pieaugušajiem 5 un 10 kilometru skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī.
7: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
8: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом Сталмец, давай.
9: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
10: Как же хорошо, когда все хорошо.
11: Алиса Плюс.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
5: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Латвийцы, проживающие за границей, могут подать заявку на голосование по почте. 7 школ Даугавпилса представлены в рейтинге фонда Атиса Кронвалда. На перекрестке улиц Астоньпецметта Новембра и Вассарнейцу действуют ограничения движения. Даугавпилс готовится к традиционному празднику улицы Ригас. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Скурдаленской волости пропала собака черного окраса. Большая отзывается на кличку Зорро. Контактный номер телефона 26 876 760. В районе кожзавода найден ключ. Контактный номер телефона 29 612 963. В субботу в Центральном парке во время фестиваля было найдено кольцо, предположительно из серебра. Контактный номер телефона 26 429 630. Утерян кошелек с документами на имя Юрий Ломаш. Контактный номер телефона 27 034 531. В торговом центре «Дитон» в магазине «Риме» найден мобильный телефон и отдан кассиру. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Латвийцы, проживающие за границей, могут подать заявку на голосование по почте. 7 школ Даугавпилса представлены в рейтинге фонда Атиса Кронвалда. На перекрестке улиц Астоньпилсмита Новембра и Вассарнийцу действуют ограничения движения. Даугавпилс готовится к традиционному празднику улицы Ригас. Далее подробнее об этих новостях. Центральная избирательная комиссия информирует граждан Латвии, которые во время выборов 15-й сейм будут жить или находиться за границей, что они могут подать заявку на голосование по почте до 25 сентября на портале государственных услуг latvia.gov.lv. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Напомним, что выборы в 15-й сейм состоятся 3 октября, и на них граждане изберут 100 депутатов парламента сроком на 4 года. Для прохождения в парламент партиями или их объединением необходимо набрать минимум 5% голосов избирателей. Фонд Атиса Кронвалда опубликовал новый рейтинг школ Латвии, который оценивает результаты работы учебных заведений с талантливыми учащимися. При составлении рейтинга учитываются достижения школьников на государственных и открытых предметных олимпиадах, а также результаты конкурса научно-исследовательских работ. В рейтинге представлены и несколько школ Даугавпилса. Среди крупных школ Латвии наиболее высокую позицию, 8-е место, заняла технологическая средняя школа-лицей. Средняя школа Зинатню расположилась на 23-м месте, и средняя школа ИСПЕ заняла 37-е место. Отдельно в рейтинге представлены государственные гимназии. Здесь заметный результат показала Даугавпилская государственная гимназия, которая заняла 6-е место, и Даугавпилская государственная польская гимназия имени Пилсудского. Она расположилась на 28-м месте рейтинга. В категории малых школ Даугавпилс представлен средняя школа Сасканьес, которая заняла 67-е место. С 31 августа по 9 сентября на перекрестке улиц Астоньпилсмита Новембра и Вассарнийцу в связи с работами по восстановлению асфальтового покрытия действует ограничение движения, сообщает Управление коммунального хозяйства. Ремонтные работы будут проводиться в 2 этапа. Сначала на одной стороне проезжей части, затем на другой. Движение будет организовано с помощью регулировщика. На участке дорожных работ установлено ограничение максимальной скорости до 30 км в час. Водителей призывают быть внимательными и следовать дорожным знакам. В Даугавпилсе готовятся к традиционному празднику улицы Ригас, который в этом году состоится 12 сентября. Мероприятие входит в официальный календарь крупнейших городских событий, и самоуправление уже занимается его организацией и технической подготовкой. Как и прежде, улица Ригас на целый вечер превратится в настоящий фестиваль и будет поделена на несколько сегментов, в каждом из которых что-то необычное ожидает представителей всех поколений. Подробную программу праздника городские службы опубликуют ближе к дате проведения, так что следите за информацией. А с новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде на вторник, 1 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 14 градусов ночью до 21 градуса днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 75%, а ночью снизится до 45%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. На рассмотрение правительства вынесен законопроект о предоставлении господдержки пограничникам в приобретении жилья. В Латвии растет заболеваемость туляремией, переносчики инфекции, грызуны, клещи и комары. С началом нового учебного года начали действовать правила запрета на использование мобильных телефонов. В субботу в культурном пространстве Гриивы состоится праздник урожая. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: свидания.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Металлолом сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом сталмец, давай.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: 34-531. В торговом центре «Дитон» в магазине «Риме» найден мобильный телефон и отдан кассиру. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. На рассмотрение правительства вынесен законопроект о предоставлении господдержки пограничникам в приобретении жилья. В Латвии растет заболеваемость туляремией, переносчик инфекции, грызуны, клещи и комары. С началом нового учебного года начали действовать правила запрета на использование мобильных телефонов. В субботу в культурном пространстве Гривы состоится праздник урожая. Далее подробнее об этих новостях. Министерство внутренних дел Латвии предлагает расширить государственную жилищную поддержку и предоставить сотрудникам государственной погранохраны возможность получать помощь при покупке или строительстве жилья. В настоящее время такая поддержка предусмотрена только для военнослужащих национальных вооруженных сил. В министерстве указывают, что положение сотрудников госпогранохраны во многом сопоставимо со статусом военнослужащих. В рамках реализации правительственного плана действий в период чрезвычайного положения министерство подготовило поправки, которые предусматривают расширение программы жилищных гарантий «Алтум» на сотрудников госпогранохраны. Теперь законопроект должны рассмотреть в правительстве, а затем его предстоит утвердить Сейму. В Латвии растет заболеваемость туляремией, инфекционной болезнью, которую переносят животные, в том числе грызуны, клещи, комары и слепни, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Число случаев заболевания растет со второй половины прошлого года, и в этом году диагноз подтвержден у 17 человек. Все они проходят лечение в больнице. Более выраженное распространение заболевания наблюдается в Земгальском и Рижском регионах. Летальность туляремии при соответствующем лечении составляет около 2%, а без лечения может достигать от 5 до 15%. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать охотникам, людям, занимающимся управлением популяциями диких животных, а также участникам походов и кемпингов. 1 июня в Латвии вступили в силу изменения в законе об образовании, предусматривающие запрет на использование мобильных телефонов учениками с 1 по 9 класс, включительно во время пребывания в школе. Исключение составляют случаи, когда использование устройства предусмотрено учебным процессом и разрешено педагогам. Поскольку поправки были приняты накануне летних каникул, то на практике новые правила начинают действовать с сегодняшнего дня, 1 сентября. В субботу, 5 сентября, в 12 часов в культурном пространстве Гривы состоится праздник урожая. Организаторы приглашают жителей и гостей города познакомиться с традициями разных культур и насладиться разнообразной программой для всей семьи. Посетителей будет ждать ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Также в программе концертные выступления, спортивные эстафеты, веселые игры и конкурсы. Во время мероприятия вместе с представителями национальных общин можно будет познакомиться с различными традициями приготовления зимних запасов, обменяться рецептами и почерпнуть вдохновение для новых кулинарных экспериментов. На костре будет приготовлен сытный суп для угощения посетителей. Неотъемлемой частью праздника станет также выставка цветов, фруктов и овощей. Авторы самых красивых, необычных и креативных экспонатов будут отмечены благодарственными грамотами и памятными призами. А с новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде на вторник, 1 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 14 градусов ночью до 21 градуса днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 75%, а ночью снизится до 45%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняют.

0: ближайшем выпуске новостей. Латвийцы, проживающие за границей, могут подать заявку на голосование по почте. 7 школ Даугавпилса представлены в рейтинге фонда Атиса Кронвалда. На перекрестке улиц Астоньпецметта Новембра и Вассарницу действуют ограничения движения. Даугавпилс готовится к традиционному празднику улицы Ригас. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии электротранспорта в Латвии и о том, как за последние годы изменилось отношение жителей к электромобилям. Гостем программы стал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. Ассоциация представляет интересы пользователей, консультирует жителей и участвует в обсуждении зарядной инфраструктуры, законодательства и программ государственной поддержки. Янис Бекерс рассказал, что сам начал пользоваться электромобилем несколько лет назад. Изначально электрическая машина приобреталась как второй автомобиль семьи, однако уже через короткое время стала основной. По его словам, решающими оказались более низкие повседневные расходы, комфорт, тишина и удобство поездки. Эксперт отметил, что заметно изменились и вопросы потенциальных покупателей. Раньше люди прежде всего сомневались, можно ли на электромобиле далеко уехать, не придется ли вскоре менять аккумулятор и безопасна ли такая машина. Сегодня жителей чаще интересуют конкретные модели, количество мест, стоимость обслуживания, скорость зарядки и выбор автомобиля под свои потребности. По мнению Яниса Бекерса, это показывает, что рынок взрослеет. Электромобиль уже не воспринимается как экспериментальная технология. Люди сравнивают варианты и выбирают его так же, как любой другой автомобиль. Рост подтверждают и регистрации. По словам гостя программы, один из последних месяцев стал рекордным. В Латвии впервые зарегистрировали более 800 новых и подержанных электромобилей. Эксперт связывает этот подъем в том числе с возобновлением государственной поддержки, ожидание которой ранее заставляло часть покупателей откладывать свое решение. При этом, как отметил Янис Бекерс, владельцами электромобилей становятся самые разные люди. Раньше считалось, что такой транспорт подходит главным образом обеспеченным жителям частных домов. Сейчас же его выбирают семьи, жители городов и регионов, а также люди, которые внимательно считают расходы на топливо и обслуживание. Янис Бекерс подчеркнул, что наиболее убедительным аргументом остается личный опыт. Полезно поговорить с человеком, который уже пользуется электромобилем, а затем самому взять такую машину на тестовую поездку. Как показывает практика, после нескольких дней эксплуатации многие опасения исчезают. Эксперт прогнозирует, что рынок электромобилей продолжит расти. В Европе увеличивается число новых электромобилей, а через несколько лет эти машины выходят на вторичный рынок и становятся доступнее. Поэтому в Латвии будет расширяться выбор подержанных моделей по более приемлемым ценам. Янис Бекерс советует проверять автомобиль в собственных условиях, посадить в него семью, разместить необходимые вещи и проехать привычный маршрут. Так можно понять, подходит ли конкретная модель именно этому человеку. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Портланд, эси пирмайс.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Ярко звезды светили.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Скурдаленской волости пропала собака черного окраса. Большая отзывается на кличку Зорро. Контактный номер телефона 26 876 760. В районе кожзавода найден ключ. Контактный номер телефона 29 612 963. В субботу в Центральном парке во время фестиваля было найдено кольцо, предположительно из серебра. Контактный номер телефона 26 429 630. Утерян кошелек с документами на имя Юрий Ломаш. Контактный номер телефона 27 034 531. В торговом центре «Дитон» в магазине «Риме» найден мобильный телефон и отдан кассиру. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисия Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Латвийцы, проживающие за границей, могут подать заявку на голосование по почте. 7 школ Даугавпилса представлены в рейтинге фонда Атиса Кронвалда. На перекрестке улиц Астоньпилсмита Новембра и Вассарницу действует ограничение движения. Даугавпилс готовится к традиционному празднику улицы Ригас. Далее подробнее об этих новостях. Центральная избирательная комиссия информирует граждан Латвии, которые во время выборов 15 сейм будут жить или находиться за границей, что они могут подать заявку на голосование по почте до 25 сентября на портале государственных услуг latvia.gov.lv. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Напомним, что выборы в 15 сейм состоятся 3 октября, и на них граждане изберут 100 депутатов парламента сроком на 4 года. Для прохождения в парламент партиями или их объединением необходимо набрать минимум 5% голосов избирателей. Фонд Атиса Кронвалда опубликовал новый рейтинг школ Латвии, который оценивает результаты работы учебных заведений с талантливыми учащимися. При составлении рейтинга учитываются достижения школьников на государственных и открытых предметных олимпиадах, а также результаты конкурса научно-исследовательских работ. В рейтинге представлены и несколько школ Даугавпилса. Среди крупных школ Латвии наиболее высокую позицию, 8-е место, заняла технологическая средняя школа-лицей. Средняя школа Зинатню расположилась на 23-м месте, и средняя школа ИСПЕЮ заняла 37-е место. Отдельно в рейтинге представлены государственные гимназии. Здесь заметный результат показала Даугавпилсская государственная гимназия, которая заняла 6-е место, и Даугавпилсская государственная польская гимназия имени Пилсудского. Она расположилась на 28-м месте рейтинга. В категории малых школ Даугавпилс представлен средняя школа Саскани, которая заняла 67-е место. С 31 августа по 9 сентября на перекрестке улиц Астоньпилсмита Новембра и Вассарницу в связи с работами по восстановлению асфальтового покрытия действует ограничение движения, сообщает Управление коммунального хозяйства. Ремонтные работы будут проводиться в 2 этапа. Сначала на одной стороне проезжей части, затем на другой. Движение будет организовано с помощью регулировщика. На участке дорожных работ установлено ограничение максимальной скорости до 30 км в час. Водителей призывают быть внимательными и следовать дорожным знакам. В Даугавпилсе готовятся к традиционному празднику улицы Ригас, который в этом году состоится 12 сентября. Мероприятие входит в официальный календарь крупнейших городских событий, и самоуправление уже занимается его организацией и технической подготовкой. Как и прежде, улица Ригас на целый вечер превратится в настоящий фестиваль и будет поделена на несколько сегментов, в каждом из которых что-то необычное ожидает представителей всех поколений. Подробную программу праздника городские службы опубликуют ближе к дате проведения, так что следите за информацией. А с новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде на вторник, 1 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 14 градусов ночью до 21 градуса днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 75%, а ночью снизится до 45%.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость.

0: боимся любить.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
3: Акционерное общество Латвия с кредитнемей полизиб с программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердцем проиграна.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Скурдаленской волости пропала собака черного окраса. Большая отзывается на кличку Зорро. Контактный номер телефона 26 876 760. В районе кожзавода найден ключ. Контактный номер телефона 29 612 963. В субботу в Центральном парке во время фестиваля было найдено кольцо, предположительно из серебра. Контактный номер телефона 26 429 630. Утерян кошелек с документами на имя Юрий Ломаш. Контактный номер телефона 27 034 531. В торговом центре «Дитон» в магазине «Риме» найден мобильный телефон и отдан кассиру. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь – это не только пробки около школ и детских садов, но и время, когда на дорогах снова становится значительно больше детей. Кто-то идет пешком, кто-то едет на велосипеде или самокате, а кто-то выбегает из-за припаркованной машины так, что водитель может просто не успеть среагировать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления о том, на что особенно стоит обратить внимание водителям с началом учебного года. И прежде всего, скорость. Возле школ, детских садов, во дворах и жилых районах лучше заранее сбросить скорость, даже если кажется, что дорога совершенно свободна. Особенно внимательно смотрите на пешеходные переходы. Ребенок может неожиданно выбежать на дорогу, засмотреться в телефон или просто неправильно оценить расстояние до автомобиля. Отдельная история – припаркованные машины. Если ребенок идет между автомобилями, водитель может увидеть его буквально в последний момент. Поэтому важно быть готовым к неожиданному появлению пешехода. Не забывайте и про велосипеды с самокатами. И еще одна простая вещь – не отвлекайтесь за рулем. Телефон, сообщение или даже быстрый взгляд на экран могут подождать. Ребенок на дороге – нет. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих детей и будьте внимательны в пути.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде на вторник, 1 сентября, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 14 градусов ночью до 21 градуса днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 75%, а ночью снизится до 45%.

оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен в

0: направлений.
1: А ну вот и снова полдень на часах. Соскучились? Самое время на ближайшие 3 часа немножечко замедлиться и просто побыть вместе на одной волне. На волне 101,6 FM. Тем более сегодня у нас у всех особенный день. Первый день осени, 1 сентября. И 1 сентября это ведь не только школа, хотя это важно. Букеты и будильники. Нет, не только это. Это еще и ощущение чего-то нового. Даже если вы давно не носите портфель и не ищете в расписании кабинет математики, иногда достаточно просто решить. Ну все, с сегодняшнего дня что-то начну по-новому. А можно начать с какой-то хорошей музыки. А вы вместе с радио «Алиса Плюс» и ближайшие 3 часа мы проведем вместе. Будем слушать любимые песни, передавать приветы, поздравлять тех, кто сегодня особенно важен. И, конечно, находить поводы улыбнуться, даже если это был бы обычный вторник. Но ведь сегодня он необычный. Ну и первое музыкальное настроение этой осени будет звучать прямо сейчас. А я напомню, контакты 654-2530 для звонка и 2020-1016 для ваших смс-писем.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: В эфире программа поздравлений.
6: Потихонечку эфирно начнут заполнять сейчас осенние музыкальные треки, но в них еще не будет холодных оттенков, в них еще не будет опавших и лежащих под ногами листьев, серых красок, в них, в этих песнях еще в сентябре останется, конечно же, много летних ноток. Засентябрила! Я же вам говорила, что совсем скоро эта песня вернется в эфир. Сегодня как раз тот случай. Засентябрила уже и на календаре. Любимой маме Зои от сына привет, хорошего дня и солнечного настроения. Зоенька, вам от сына.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. «Алиса плюс».

0: Программа поздравлений.
1: С началом нового учебного года, с Днем знаний любимых племянников Кокиных, Кристиана, Дамиана и Адриана. Тетя Тамара поздравляет сегодня, желая невероятно крутого учебного года нового, с большим количеством успехов, побед, открытий, замыслов, свершений и собственных достижений. Пусть учебный процесс продвигается легко.

вот каждый год у нас ощущение, что лето пролетело, убежало, оно вообще уходит без особых объяснений. Но хорошо хоть музыку после себя оставляет. А то есть завершение лета отнюдь не говорит о том, что мы не будем с вами слушать, ну, во всяком случае, в сентябре летние треки.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Любимую доченьку с днем рождения. Кому-то ведь посчастливилось в первый день осени появиться на свет, осчастливив тем самым и своих родителей. Ольгу Бороденко сегодня мама поздравляет. Оленька, вот вы как раз тот человек, который принес в этот день самое большое счастье своим родителям. От мамочки пожелания в день праздничный. Поздравляю тебя с днем рождения, моя взрослая девочка. Всегда оставайся юной, сохраняй детскую чистоту сердца и яркость восприятия. Хочу видеть тебя счастливой, полной идей и планов. Желаю во всем быть особенной и собой. Не бояться оступиться. Пусть полезный опыт обогащает ум, а фантазия не дает тебе скучать. И добавляет мама: я тебя очень люблю. Оленька, мы присоединяемся к таким замечательным, важным маминым пожеланиям.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Осень, ранняя осень, она такая очень всегда странная, ощущение странное. Календарь говорит о том, что, ну, лет позади, начался сентябрь, но организм еще категорически с этим не согласен. Тем более, что за окном еще по-прежнему зелено, и на термометре по ту сторону плюс 20 сейчас. Ну, никак эта мозаика в голове не складывается. Но, тем не менее, 1 сентября, первый день осени, день знаний. Сегодня весь город, наш любимый, наполнен цветами разного цвета, разноцветием этим. Нарядными учениками, школьниками, не менее нарядными родителями и прекрасными учителями. Пока еще не уставшие глаза у учителей. Успели, я очень надеюсь, хотя бы за эти несколько летних месяцев немного прийти в себя. Хочется пожелать школьникам в первую очередь сказать: ребята, у вас все получится на самом деле. Наслаждайтесь этим беззаботным временем. Вы осознаете, что это время беззаботное, только когда это время пройдет. Родителям хочется пожелать терпения в первую очередь, наверное, да, а учителям сказать: вы те самые герои нашего времени. Сил вам!

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
4: А сегодня у нашего коллектива, коллектив радиостанции «Алиса Плюс», маленького, но очень дружного, есть тоже повод для поздравления. Мы хотим поздравить Марину Горкину, известного человека в узких и широких кругах. Мариночка, ну мы сегодня без официоза абсолютно, а по-простому, по-душевному, по-дружески. С днем рождения! Милая Мариночка, мы искренне желаем оставаться такой же солнечной и открытой этому не всегда простому миру. Быть счастливой самой, делать счастливыми тех, кто рядом с тобой. Тем более у тебя это отлично на наш взгляд получается. Ну и, конечно же, здоровья крепкого, чтобы о нем даже не вспоминать. Ну, разве что только во благо и укреплять. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: 1 сентября это уже не лето, но еще и не осень, скажем так. И судя по композициям с просьбами послушать, которые вот приходят в сообщение, наши слушатели, так же, как и я, тоже с летом прощаться так быстро не хотят и не собираются. Можно ли послушать «Лето цвета» в исполнении Шатунова? Да, конечно, да. Мы еще ее и в январе будем слушать, чтобы ощущение лета внутри нас всегда было. Шучу, конечно, зимой найдутся других много песен хороших. Вот уже сентябрьские потихонечку подтягиваются. Ну а пока Юра Шатунов «Лето цвета».

0: Программа поздравлений.
1: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На общем фоне катастрофы этот я такая малость.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Начало нового часа. Доброго дня, доброго первого осеннего дня всем слушателям радио Алиса Плюс. Всех с праздником, ко всем этот праздник имеет отношение. Все мы когда-то были учениками и до сих пор, идя по жизни, чему-то учимся. Всех с 1 сентября. На радио Алиса Плюс продолжается прямой эфир. Вы часть этого эфира, самая большая ее часть. Звоните 654-2530. Присоединяйтесь, а повод мы всегда найдем, да зачем же его искать, он сегодня есть. Присылайте сообщение на номер 2020-1016.
2: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Программа поздравлений «Алиса Плюс».
2: Продолжит эфир песню в исполнении Игоря Николаева. Звучать она будет для Антонины. Украсит привет, Антонина, вам от Евгения. Давненько не было этих приветов. С любовью-то, а? Сегодня с осенней ноткой Евгений передает вам привет. С 1 сентября с осенней ноткой, но в то же время с пожеланиями тепла, улыбок и счастья.

0: недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
5: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
6: А еще порадуем пожеланиями, поздравлениями Ольгу Бороденко. Оленька, тетя Фаина поздравляет вас, любимую племянницу, сегодня с днем рождения. У Оли с первого дня осени начинается новый отсчет счастливого года жизни. Оленька, не сомневайтесь даже в этом. В пожеланиях от тети Фаины, чтобы взрослая жизнь радовала женским счастьем, любовью, здоровьем, успешными результатами любого начатого дела. Быть прекрасной, неповторимой, очаровательной, восхитительной, оставаться собой.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Самойлова Ярослава, с днем рождения. Маша сегодня поздравляет. Здоровых лет жизни в первую очередь желает. Долгих, здоровых лет жизни, наполненных миром, любимыми делами, близкими людьми и радостными теплыми встречами. И все это обязательно будет. Все это обязательно ждет.

0: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox.Diten или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Семье Адаховских, большой и дружной семье Адаховских, привет! Мы отправляем поздравления с первым днем осени одновременно от семьи Ивановых, от семьи Гусаровых, от семьи Семеновых, и мы присоединимся к этому осеннему, но

0: В эфире программа поздравлений.
1: Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Хочется, чтобы этот день такой приятный, первый осенний, праздничный, не только в городе праздничный, в масштабах гораздо больших. Сегодня у многих день знаний праздник. Хочется, чтобы он прошел в таком вот слегка игривом, тепло-осеннем настроении. Но кому-то грустится. Добрый день, пишет Катя. Я сегодня грущу. Катенька, вы знаете что? Грусть – это нормальное человеческое состояние. Вы думаете, каждый день все веселятся? Ни в коем случае. Погрустить тоже иногда бывает даже полезно. Но, скажу я вам, а вы об этом тоже прекрасно знаете, все проходит, в том числе и грусть. Поэтому только не затягивайте, да, с этой грустью. Оглянитесь вокруг. Осознайте, в конце концов, что жизнь прекрасна, несмотря и вопреки. Улыбнитесь этому состоянию и просто двигайтесь дальше.

0: Alam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
4: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: А сегодня в Латвии обещают нам ливни, грозы, град, и Даугавпилс не останется в стороне от всех этих прелестей. Если верить сайту официальному на Видус-центр я зашла, то осадки движутся, да, действительно, в сторону нашего города, и ориентировочно ближе к 3 часам придут, это точно, потому что так как-то так они серьезно надвигаются. И тучи такого тоже прилично серого цвета об этом намекают. Но, несмотря на ливни, несмотря на вероятность гроз, скорость ветра останется незначительной. Это уже радует. И даже видела информацию на каком-то из новостных порталов, что синоптики объявили по всей территории Латвии желтое предупреждение в связи с непогодой.

Вот я, как и Тишман Марк, меняю серую осень на вечное лето, возвращаясь все-таки к погоде, да, мы это понимаем, мы в последнее время все крепче осознаем, что прогнозы прогнозами, да, а синоптики синоптиками, но все-таки следите за актуальными метеопредупреждениями, и не усиление скорости ветра может обернуться вполне себе усилением, так что а сегодня учитывайте эти погодные условия при планировании каких-то поездок или мероприятий на открытом воздухе. В общем, будьте осторожны, не промокните в такой красивый праздничный день. А я пока поздравлю. В конце концов, мы собираемся в это время на волне 101.6 FM, чтобы радовать добрыми пожеланиями, которые обязательно будут сбываться. Марину Должинскую буду поздравлять. У Мариночки такая красивая дата в этом году. Марин, вся семья вместе с вами встречается эту дату с радостью. Муж, дети поздравляют. Мамочка, любимая наша, дорогая, родная. Мы поздравляем тебя с юбилеем и желаем оставаться еще очень долго жизнерадостной, такой же красивой, такой же молодой и непременно здоровой. Будь счастливой каждый день и час. Радуйся жизни, люби всем сердцем этот мир и помни, что мы тебя очень любим и ценим. И твою заботу, и твою нежность. Пусть ничто и никогда не омрачает твою жизнь, а теплота и любовь всегда будут рядом и добавят радости и счастья.

0: Программа поздравлений.
1: 1 сентября на календаре, и у каждого сегодня свой маршрут по уже осеннему любимому городу. А у нас с вами маршрут один, от песни к песне двигаемся.

Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса плюс».

0: эфире программа поздравлений.
1: Мы в финальном часе. Мы близимся к финальной точке. Хотя, какие точки могут быть на радио «Алиса Плюс», если музыка всегда включена? Но, тем не менее, это третий заключительный час нашей сегодняшней, можно смело сказать, праздничной во всех отношениях встречи. Сегодня 1 сентября, первый день осени, день знаний. Повод для поздравлений, поводов, точнее, предостаточно. Но я надеюсь, что у вас есть какие-то еще свои особенные, личные, адресованные вашим близким в этот день. Звоните, будем поздравлять. 654-2530. Присылайте смс-сообщения, я с радостью на них отвечаю и ваши просьбы по возможности выполняю. 2020-1016 для сообщений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну какой же прямой эфир без очередной порции приветов и поздравлений. Привет в данном случае Наталье Терещенко адресован. Наташенька, ну в принципе этот привет можно и поздравлением назвать, потому что подружка ваша Таня пишет: Наташенька, дорогая, с первым днем осени тебя, теплый привет от меня. И песню даже выбрала. Белые розы, про белые розы, в данном случае про белые розы и желтые тюльпаны. Дима Билан в эфире. Наташа, для вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Самый надежный прогноз – это когда ты смотришь в окно и понимаешь, там солнце или серые тучи, идет дождь или не идет дождь, и все остальное – это как-то не совпадает с реальностью. Вот спасибо нашим слушателям из Зарасая. Светлане в данном случае. Вот он, надежный прогноз. Светлана пишет: «У нас ливень. Ужас». Нет, ну, конечно, это ужас, потому что в праздничный день, ну, не хотелось, ну, никак ливня. Но там-то наверху с нами не согласовывают, да, никакие свои планы, да, что хотят, то творят. Поэтому, ну, скоро и у нас. А я предлагаю не грустить по этому поводу, а я предлагаю группу ДДТ «Что такое осень».

0: Сколько лет этой песни, а слова по-прежнему актуальны. Кстати, какой же ливень, какая же гроза без ветра? Вон он за окошком усиливается. А то нам тут говорили, скорость ветра не усилится. Мы-то знаем, что так и будет, что усилится.
1: Zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gandrīz 2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modas dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Zinātkārajiem brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
3: Zila cēnā! Zama cēnā!
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
6: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
7: В эфире программа поздравлений.
0: Очень логичный, на мой взгляд, повод выбрали сегодня друзья нашей слушательницы Тони, присоединив его традиционно уже, Тончик, к привету. День рождения осени. Ну а когда же еще, как не в первый день осени, 1 сентября? Конечно же, именно в этот день все и происходит. В очередной раз реинкарнация осени происходит на Земле. Тонечка, со словами для вас телеграмма. Осень приходит незаметно, но всегда оставляет маячки. То листик в траве, то порыв холодного ветерка, то золотое на голубом. В этот день она еще играет с нами в прятки, а мы будем искать ее приметы. Произносить тосты и праздновать ее день рождения, но не шумно, а также приглушенно и таинственно, словно взгляд через плечо. Да, также бесшумно приходит и осень обычно.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А слушатели пишут о том, что над городом уже гремит гроза. Не знаю, что там над городом любимым гремит. У меня в ушах гремит музыка. Я в наушниках, я в прямом эфире. Продолжаю. И следующее поздравление. Сегодня по логичному поводу, с Днем Знаний, с 1 сентября. В семье Фалько сегодня грандиозное событие. Счастливые родители, не знаю, может, слово «счастливый» тут не подходит, хотя, конечно, подходит. Гордые и счастливые Марина и Максим сегодня отправили своего сына Матвея в первый класс. Бабушка Лариса поздравляет вас с этим событием. Ваш мальчик сегодня стал первоклассником. Желаю вам, это от бабушки Ларисы, желаю вам, дорогие родители, терпения, мудрости, побольше радостных моментов. Пусть школьные годы принесут Матвею хороших друзей, интересные открытия, уверенность в себе. А вы оставайтесь для Матвея надежной поддержкой с началом новой большой дороги. Вас горжусь вами и крепко обнимаю. Ваша бабушка Лариса.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
3: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
4: Программа поздравлений.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: А вот и дождь. Заказывали, не заказывали, но получите, распишитесь. Нет, это не дождь, это какое-то просто ливневое безобразие творится сегодня, когда как раз-то в любимом городе запланированы те самые мероприятия под открытым небом, на свежем воздухе. Но я надеюсь, всегда найдутся решения. Да и дождь, к счастью, явление проходящее. Надеюсь, без всяких... Не хочу вот этих даже вспоминать об этих разрушениях. Но не сегодня. Не сегодня. Сегодня вот буду поздравлять. Еще одно пожелание, еще одно поздравление, адресованное юбилярше. Красавице Марине Должинской. Мариночка, подруга Алла, поздравляет вас с юбилеем. Моя неповторимая подруга, с твоим прекрасным юбилеем. Этот возраст как вино. Чем старше, тем богаче вкус и аромат. Желаю тебе наслаждаться каждым глотком этой жизни. Пусть все тревоги растворяются в лучах твоего оптимизма, а на смену им приходят спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаю тебе, и не только сегодня, море цветов, океан любви и целую вселенную добра. Оставайся такой же умной, красивой, стильной.

остаются следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Друзья передают привет Айвару и Кате, желая счастья, мира в душе и сердце мира. И в доме, и в целом мире действительно мира. И пишут: «Милые бронятся, только тешатся». Я тут согласна. «Когда милые не бронятся, грустно живется». Песня в исполнении Светланы Лободы. «Все пройдет, и печаль и радость тому подтверждением».

что день уходит с земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одну просьбу сейчас исполню братья Меладзе, Константин и Валерий, с песней «Зима так близко» будет обязательно звучать. А я, ужасаясь происходящему за моей спиной, в окно глядя, что там, я не знаю, даже ливнище, и поинтересовалась у наших слушателей в Зарасае, что там, по-прежнему ужас, ливень и гром? Нет, пишут, в глазах уже светлеет, это радует.

0: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
2: С днем рождения! Сегодня слышат эти слова Эдгар Волынский. Эдгар от брата Айвара и от сестры Карины пожелания. Поздравляем с днем рождения и желаем наслаждения. Пусть все будет очень классно, феерически прекрасно. Пусть мечты исполнятся и кайфом жизнь наполнится.
3: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь... Так даже интересней. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: эфире программа поздравлений.
1: Из Елгова прилетел привет. Привет, Даугавпилс. Конечно, от нашей слушательницы Риты всегда с нами. Привет, Даугавпилс. Привет всем, кто слушает радио Алиса. Всем хорошего настроения и с первым днем осени. Риточка, спасибо большое. Немного омрачила погода этот первый прекрасный день, праздничный день осени. Что там у вас с погодой? Так же досталось, как и Даугавпилсу. Обещали, что по всей Латвии будут ливни сегодня, во второй половине дня преимущественно.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Сразу говорю в ответ. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, Юрия Лела с днем рождения от друзей. Поздравляем. Юрий, поздравляю вас с днем рождения. Я не знаю, что пожелают вам ваши друзья, они не оставили для меня этой информации, но я от себя пожелаю вам крепкого здоровья, потому что ничего нет в этой жизни важнее. Поэтому пусть никогда... ни в каких ситуациях не беспокоит. И еще сегодня стало актуальным, не сегодня, а вообще, а в это время стало актуальным, увы, снова пожелание мирного неба над головой. Конечно, мы украсим поздравления музыкальным треком в исполнении Юрия Антонова. «Мечты сбываются» звучит для вас. Юрий, с днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну вот и пролетели 3 часа, как всегда, быстро, незаметно, но осознаю, что сделать мы успели многое, и это самое главное. Спасибо всем, кто сегодня был рядом, писал, звонил, передавал приветы, поздравлял близких и просто слушал радио «Алиса Плюс». Первый день осени получился совсем не грустным, по крайней мере, в нашем эфире, и пусть весь сентябрь будет таким же, с хорошими людьми рядом, музыкой вовремя и поводами сказать кому-нибудь что-нибудь непременно хорошее. А я пожелаю вам прямо сейчас хорошего продолжения первого дня осени. Всех еще раз с праздником. Мы все ко Дню знаний причастны. Хорошего вечера и услышимся. Пока!

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Сентябрь начался, и вроде бы еще не совсем осень. Но сад и огород уже начинают потихоньку прощаться с летом. Урожай собираем, грядки освобождаем, а впереди первые холодные ночи. И вот тут главное – не пытаться за один выходной сделать в огороде вообще все. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы от опытных садоводов для тех, кто не представляет осень без своего сада. И прежде всего, пора собрать все, что может пострадать от первых заморозков. Помидоры, перцы, кабачки, тыквы и другие поздние овощи лучше не оставлять на грядках до последнего. Если ночи становятся холодными, урожай можно снять, и он дозреет уже дома. А вот с обрезкой деревьев торопиться не стоит. Сухие, больные или поврежденные ветки убрать можно, а вот большую осеннюю обрезку многих плодовых культур лучше проводить в подходящее время, чтобы не навредить дереву. Теперь про опавшие листья. Не обязательно превращать сад в идеально чистый

0: двор. Здоровые листья можно использовать как укрытие или отправить в компост. В сентябре также можно заняться многолетниками, пересадить или разделить некоторые растения, пока земля еще теплая. Но перед этим важно знать требования конкретного растения, так как не все любит осеннюю пересадку. И, конечно, не забудьте подготовить участок к заморозкам. Уберите садовый инвентарь, проверьте теплицу, защитите растения, которые плохо переносят холод. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваш сад без лишней суеты встретит первые холода.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Алекса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. К сожалению, прогноз синоптиков на продолжение дня неутешителен. На всей территории Латвии объявлено желтое предупреждение в связи с сильными ливнями, грозой и даже градом в некоторых местах. Температура воздуха не поднимется сегодня выше плюс 19 градусов. Направление ветра южное, юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditan или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Dito wakes me, wakes me, wakes me. Dito wakes me, wakes me again.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top! Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima! No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
3: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

101 и 6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Хозяева не отчаиваются в поиске своей любимицы – кошки. И мы повторим еще раз информацию. В микрорайоне Юдовка потерялась трехцветная маленькая кошка – серо-рыже-черного окраса. Отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. Найдены документы на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27 130 537. В магазине «Риме» в торговом центре «Дитон Намс» был найден мобильный телефон и оставлен у кассира в магазине. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. К сожалению, прогноз синоптиков на продолжение дня неутешителен. На всей территории Латвии объявлено желтое предупреждение в связи с сильными ливнями, грозой и даже градом в некоторых местах. Температура воздуха не поднимется сегодня выше плюс 19 градусов. Направление ветра южное, юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.

чего люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Хозяева не отчаиваются в поиске своей любимицы – кошки. И мы повторим еще раз информацию. В микрорайоне Юдовка потерялась трехцветная маленькая кошка – серо-рыже-черного окраса. Отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. Найдены документы на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27 130 537. В магазине «Риме» в торговом центре «Дитон Намс» был найден мобильный телефон и оставлен у кассира в магазине. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУЦ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мед, сдавай.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es mīļu varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
10: Алиса Плюс –

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā. Top, top, top!
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
5: 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeshcm.lv. 61-й Мышцинский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе!
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Хозяева не отчаиваются в поиске своей любимицы – кошки. И мы повторим еще раз информацию. В микрорайоне Юдовка потерялась трехцветная маленькая кошка – серо-рыже-черного окраса. Отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. Найдены документы на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27 130 537. В магазине «Риме» в торговом центре «Дитон Намс» был найден мобильный телефон и оставлен у кассира в магазине. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Несколько слов о погоде. К сожалению, прогноз синоптиков на продолжение дня неутешителен. На всей территории Латвии объявлено желтое предупреждение в связи с сильными ливнями, грозой и даже градом в некоторых местах. Температура воздуха не поднимется сегодня выше плюс 19 градусов. Направление ветра южное, юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В Металлом его точно взвешивают и превращают в деньги. В Металлом, улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland. Esi pirmais!
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS-15.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

Несколько слов о погоде. К сожалению, прогноз синоптиков на продолжение дня неутешителен. На всей территории Латвии объявлено желтое предупреждение в связи с сильными ливнями, грозой и даже градом в некоторых местах.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Adieu.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
3: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мы

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: тебя.
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
2: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что была

хватает света или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

101.6 FM. Алиса Плюс.

красы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же

0: Лариса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Пленку засветит мы два боевых пистолете. И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

все мысли подряд. Воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце. Ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом все

101 и 6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, viens naktī.
2: Все мы изначально. Чайник.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитаешь.

0: наступила и прошла.
1: Алиса, Алиса, Алиса, Алиса Плюс.
2: Радио Алиса Плюс.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

мои губы, сладкая шуга. Ты не одна, да и я тут с другом. Двойной удар, мускулатура. Куплет до не припев от Артура. Температура растет и между нами границы стерты. Я так рад тебя встретить, ты видишь, сама меня выдают шорты.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.